0: сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой,

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки

все больше будет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний.

захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько не зови.

повешен на крови, а мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить

0: Радио «Рокс» на своей волне.
1: Старые мечты, как старые обои,

Вечер жмется в стекло, над оврагом тумана полет. Руль привычный в руках, и дороги река под колесами тихо плывет. Не трешься,

стали мысли легки, и огни маяки мне подскажут крутой поворот. Я к тебе возвращусь, и усталость и груз мне машина с пути не собьет. Не трешься, не грусти, дорогая.

разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы и

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Не чувствуя боли, сжимая ладонь в кровавый кулак, под самоконтролем неси свой огонь сквозь сены и мрак. Пусть в кошельке твоем ни гроша, и развели тебя, как мосты. Но если светла твоя душа, то значит в плюсе

Дождя и соль, когда смог свои крылья белые, ты расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни

Когда смог свои крылья белые, ты расправить забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное.

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса, в Гомеле до плюс 17, в Гродно до плюс 25, в Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Доброе утро!

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Говорят, на свете чудес не бывает, кладовая сказок исчерпана вся. Если б я тогда перепутал трамвай, то звучала бы песня сейчас не моя. Я к тебе подземным шел переходом, там теперь торгуют, никто не поет. Мелом на душе нацарапали годы, прошлой жизни краткий

тоски. Любит или нет, ни за что-нибудь, вопреки. Это лишь одно из немногих традиций, за которой просто дверь закрывай. Стало быть, по новой надо родиться, чтобы уже в другой запрыгнуть.

нос. Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стиль

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса. В Гомеле до плюс 17. В Гродно до плюс 25. В Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Стою, молчу и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер 2 так и не

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса, в Гомеле до плюс 17, в Гродно до плюс 25, в Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: А она мою рубашку временно

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса. В Гомеле до плюс 17. В Гродно до плюс 25. В Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Ее глаза — два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Радио Рокс.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 9 утра.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса, в Гомеле до плюс 17, в Гродно до плюс 25, в Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29 151 55 99.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 10 утра. Доброе утро.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Сегодня с утра прям благодать какая-то. Ну, ты полюбуйся.
2: Благодать.
1: Наконец-таки настоящая весна. Давно бы так. Но это я не только про Радио Рокс. У меня сегодня, Костя, необычайно приветливое настроение.
2: Ну, со прям всеми как, здороваешься или
1: конь,
2: что?
1: Как, да? Прям как в песенке «Красная шапочка». Помнишь, где она? А, в Африке горы вот такой вышины. Там так. Она пела. Всем, кого не встречу, буду здрасте говорить.
2: Все правильно.
1: Да, поэтому привет всем куда-то бегущим. Сегодня очень много. Бегущих куда-то, да, и надежды подающим. Привет весне и всей стране. Привет всем нашим людям. Ну и, конечно же, приветствую вас, Константин Дмитриевич.
2: Ну а я приветствую вас, Александр Владимирович. Барские наши люди, доброе утро всем, друзья.
1: Суббота сегодня правильная, майская, солнечная. Плюс 22 сегодня обещали в Минске.
2: Плюс 22. Саша, я в майке ехал в студию, в майке, наконец-то свершилось.
1: Вот я встречал сегодня людей, которые, ну, видимо, вышли, если не вчера, то еще в четверг вечером, когда было, мягко скажем, прохладно,
2: очень, да?
1: Да. То сейчас уже, сбросив себя вот эти куртки, одежды, через плечо идут, шагают, никуда не спеша, как кошка на капоте автомобиля греются под солнцем.
2: Да. Все началось, Саша. Вот все те, кто за зиму готовились к лету, вот сейчас снимают свои наряды, накачанные красивые мужчины, прекрасные дамы, которые наконец-то могут выгулять платье. Ну все, погода хорошая. Можно пройтись по городу либо за городом.
1: Отлично. Вот таким временем хочется наслаждаться.
2: Да.
1: Это была ода про погоду. Ну а сейчас давайте вернемся в нашу реальность, в студию Радио Рокс. Сегодня мы решили вот поднять такую тему. Вот бывает же такое, друзья, что новая какая-то разрекламированная вещь, купленная,
2: да,
1: или взятая даже в кредит, потому что очень хотелось, а денег не хватало,
2: конечно,
1: она ломается почти сразу. А вот надежная какая-то там старая, угловатая даже, неактуальная техника, она работает годами, даже десятилетиями. Но наверняка в доме у каждого можно найти что-то такое, что вот за десятилетие пользования не утратило своей функциональности. Все так же надежно крутит, мелет, что-то перетирает, работает.
2: Да, у вас дома наверняка есть хотя бы одна такая вещь, которая так давно с вами, что кажется, будто она служит вам целую вечность. И при этом все еще отлично работает. Возможно, некоторые вещи, знаете, просто созданы, чтобы служить нам с вами всю жизнь.
1: И слава богу, у меня есть такая вещь.
2: И у меня тоже есть такая вещь.
1: Это соковыжималка «Журавинка».
2: Журавинка.
1: Я еще маленький был в 70-х, она уже что-то перетирала.
2: А, она уже все,
1: на
2: да,
1: ней
2: да, да,
1: тонны яблок перетерли, она все еще работает. И вот сегодня мы решили этим субботним утром солнечным, майским, вспомнить вот такие удивительные, давай назовем их так, вещи-долгожители.
2: Я бы даже сказал, вечножители.
1: Ну и слава
2: вот
1: богу.
2: Вот расскажите нам, какая вещь или прибор в доме служит вам годами и продолжает вас радовать своим качеством, а главное, функционалом?
1: А может быть, у вас есть раритетный прибор или вещица, которая досталась вам, ну, скажем, по наследству и является гордостью и украшением вашего дома.
2: Да, все ваши истории, мысли по теме, а также фото этих вещей отправляйте к нам в Viber 8033-699-102-1. А какая... Вот надо мне вспомнить, какие у меня вещи. У меня же нету соковыжималки «Журавинка». Я сейчас задумался. А что? А я? А мне? А как?
1: Так и не вопрос. Можно купить. На барахолке сейчас есть все.
2: Отлично. Присылайте свои истории, друзья. Ну, а мы будем начинать. Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди 31 декабря ходят с друзьями в баню и не могут иностранцам толком объяснить, почему.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Конечно, девочкам виднее. Сердце подсказывает, с кем стоит иметь дело. И вообще, какие вещи когда-либо стоит покупать.
2: Ну, кстати говоря, да, девочки очень хорошо выбирают, бывает,
1: вещи-долгожители. Вещи-долгожители, именно об этом мы сегодня решили поговорить. Вспомнить, какая вещь или прибор в вашем доме служит вам уже годами и продолжает радовать своим качеством и функционалом.
2: Именно так. А может быть, у вас есть, знаете, раритетный прибор или вещица, которая досталась вам по наследству и является гордостью и украшением вашего дома. Вот все ваши истории, мысли по теме, а также фотографии, да можно и даже видео этих вещей, отправляйте к нам в Viber 8033-699-102-1.
1: А вот Павел в числе первых откликнулся по теме. Павел, здравствуйте. А, значит, что мы имеем, пишет Павел.
2: Да-да.
1: Два пылесоса. Вихрь и ракета.
2: Ого!
1: Я помню
2: легенды.
1: Такие, да. Им уже лет 30, а может и больше, до сих пор сосут.
2: Александр, в Советском Союзе такого не было. Там только всасывали.
1: Павел, вы не правы.
2: До сих пор.
1: В Советском Союзе не было пылесосов, вихрь и ракет, которые сосут. Они только всасывали. Очень меткое замечание.
2: Я хороший идеолог, Александр.
1: Вам бы в рекламу пойти.
2: Это да, да. Где я, где реклама?
1: Сергей пишет. Здравствуйте, Сергей. Тоже есть соковыжималка «Журавинка». Родители купили в заготовительном магазине, сдав большое количество макулатуры. Но тогда, если ты что-то хотел дефицитное, так просто тебе не давали. Надо было вот как-то выслужиться, что-то сдать.
2: Что-то сделать, да, понятное дело.
1: Причем конечно. Не просто стеклотару принес, да, после вчерашней вечеринки. Макулатуру.
2: А можно друга сдать было.
1: Но это нужно знать телефоны правильно.
2: Конечно.
1: Конечно. Или металлолом. В общем, в детстве на ней родители делали драники. Серега, моя бабушка тоже делала драники.
2: Да, кстати говоря, отлично получалось.
1: Она смешивала жмых с соком.
2: Конечно,
1: классная
2: идеально
1: штука
2: выходила.
1: Получалась, да. У нас была большая семья, и картошки нужно было натереть много. И вот эта журавиночка с легкостью перетирала картошку в пюре. Затем это пюре смешивается... Ну, понятно, все, как я уже рассказал. Дальше читаю. Добавляли все остальные ингредиенты, жарили, кушали на здоровье. Сейчас есть готовые электрические терки, но... Классика остается, советское качество.
2: Конечно.
1: Это да, Сергей.
2: А вот тебе сейчас понравится эта история от Светланы.
1: Опять про пылесос?
2: Нет, не про пылесос. От Светланы потрясающая история. Светлана, доброе утро. Свет пишет, у меня есть самотканная и вышитая скатерть тети моей бабушки. Скатерти, Саш,

0: Доктор Света?
1: Да.
0: Я понимаю, о чем пишет Светлана. У моей бабушки, когда она выходила замуж, приданное было, которое доставалось от ее бабушки.
1: Да, да, передавалось.
0: А какое приданное передавали? Ну, серебро и злато, ну, не вышли как-то. А поэтому вышитые самотканые вещи.
1: Да, да,
0: вот это
1: да.
0: было в большом таком, помню, деревянном сундуке. По праздникам расстилали эти скатерти, накрывали стол. Ну, даже особо аппетит был за столом,
1: конечно,
0: на такие скатерти. Вышит лен.
1: Совсем другая атмосфера.
0: Слушайте, как здорово, что вы включились в тему. Да и тема у нас сегодня... Вещи.
1: Хорошая, вечная, вечная тема, друзья. Но есть у нас еще один вечный предмет. Это, по-моему, календарь, да? Никогда не станет
0: календарь
1: старым.
0: Пишется через «А».
2: Календарь.
0: Вот, да, закрепили материал. Сегодня 2 мая, суббота. Прекрасный солнечный день, но этого мало, скажете
1: Конечно.
0: Вы. Как, что тут повод такой? А вот мы сейчас вам подбросим поводы. Накрывайте столы, готовьте кубки. Что там, салаты?
1: Со вчерашнего счета. Причем салаты можно не просто так, а можно даже с рыбкой. Потому что сегодня, друзья, во всем мире отмечается Всемирный день тунца.
0: Да. Вот так вот. А можно сегодня вообще даже с кровати или с дивана не вставать. Вчера же поработал в день труда, в день солидарности трудящихся. Потому что сегодня еще Международный день ничего не делания.
1: Вот это мы любим, это пожалуйста, это побольше. А также, если вы все-таки встали с кровати, то можете заняться каким-нибудь фитнесом, потому что также в календаре сегодня зафиксирован день пилатеса.
0: Ну а если пройдетесь на прогулку, вдруг встретите менестрели.
1: Менестрели?
0: Да, ну это бродячий музыкант.
1: Саша.
0: Извините.
1: Извините, пожалуйста.
0: Извините, да, но после пылесоса ничего не удивляет меня. День уличного музыканта сегодня. Если вы хоть раз с гармошкой прогуливались по деревенским улицам, можно считать, что это ваш профессиональный праздник.
1: А если еще монетку подкидывали, так и прям профессия.
0: А зачем монетку подбрасывать-то?
1: Уличным музыкантам надо подкидывать монетку. Это правильно. Если хорошо, особенно играют.
0: Орел и решка. Играю, не играю. Иду, не иду. Может быть и такое. Дополним наш традиционный календарь народным, Константин.
1: Да. А по народному календарю сегодня отмечается Иван Ветхопещерник. Если в этот день идет дождь, июнь будет теплым и солнечным, а сухая погода, напротив, предвещает холодное и дождливое начало лета.
0: Нет, как же это расслышать-то? Забыл.
1: А ежели березка раньше клена зазеленела, то лето будет жарким и засушливым.
0: А вот тут березка раньше клена зазеленела.
1: Точно видел?
0: И не одна, да? Значит, много дней будет... Каких жарких?
1: Жарких. Лето. Да хочется, конечно. Прошлогоднее лето было такое, а вот это хочется уже пожарить.
0: А потому что неправильно встречали мы его. Вот. Надо было 1 июня в полночь открывать окна и кричать «Привет, лето!» Оно бы...
1: А тебе в ответ «Заткнись!»
0: «Дай поспать!»
1: «Людям завтра на работу!»
0: Давай вспомним еще хороших людей, которые родились в этот день в разные годы, оставили свой... глубочайший след.
1: И продолжают оставлять, я тебе так скажу.
0: Ты знаешь, да, сегодня у нас такие ныне живущие легенды, звезды. Вот следующего человека можно подать так.
1: Можно без слов.
0: В 1939 году, 2 мая, на свет появился советский и российский актер театра и кино, товарищи, а также телеведущий Леонид Каневский. Но это будет совсем другая история.
1: Буквально вчера смотрел, кстати говоря.
0: Вчера?
1: Ну, мельком, да-да-да.
0: Вчера показали, неважно по какому телеканалу, «Бриллианты в руках», мой любимый фильм.
1: Да, тоже хороший.
0: Он снялся в этом фильме, ты помнишь, играл контрабандиста за рубежом, помощника аптекаря. Я всегда смотрел этот фильм, думал, ему же там за 40, а фильм сняли в 68-м году, а ему там 27 лет.
1: Представляете, самое интересное, как
0: он... до сих пор, по-моему, так и выглядит.
1: Насколько более фактурным он с годами стал. На самом деле, его молодые роли, ну, честно, вот для меня это был совсем другой актер, совсем другой персонаж. Когда я смотрю на него сейчас, вот это Леонид Каневский, вот это вот, вот мое все, вот с этими усами, вот с этими морщинками правильными.
0: А в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» он играл мужа Констанции Бонасье. Как я ему завидовал, у него такая жена красавица.
1: Конечно,
0: была.
1: Это же Констанция.
0: Ирина Алферова,
1: извините меня, да. Саш, а вот это вот прям мое солнышко. В этот день, друзья, в 1946 году появился на свет британский актер театра и кино, исполнитель роли сыщика Эркюля Пуаро в одноименном телесериале «Дэвид Суше». Вот как я его обожаю. Дай аплодисменты, пожалуйста.
0: Пожалуйста, не жалко.
1: Вот это глыбина.
0: Ну, ты знаешь, после исполнения роли Эркюля Пуаро, Дэвида Суше
1: Его забрал Голливуд, ну, конечно.
0: Его забрал Голливуд, и он активно снимался в фильмах. Я помню его

0: роли мафиози и гангстера в фильме «Решение о ликвидации».
1: Для меня все это мимо. Вот он мой идеальный Эркюль Пуаро. Я сколько не видел постановок и театральных, и сериальных, и просто фильмы. Нет.
0: Ну, вот, он вот с годами он меняется. Мой. Он с годами меняется.
1: Конечно.
0: А вот Леонид Каневский, вот каким был,
1: таким
0: остался. Да. Вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
1: Нормально, Александр.
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди могут сказать ребенку за столом «Закрой рот и ешь».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
2: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса. В Гомеле до плюс 17. В Гродно до плюс 25. В Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А сегодня периодически на глаза, да и на уши, мы все-таки на радио работаем, попадаются вещи-долгожители.
2: Конечно, мы у вас интересуемся, вот какая вещь или прибор в доме служит вам годами и продолжает вас радовать своим качеством и функционалом. А может быть, у вас есть раритетный прибор или вещица, которая, знаете, досталась вам, ну, по наследству, является гордостью, украшением вашего дома. Ваши истории, мысли по теме, а также фото, видео, отчеты касательно этих вещей отправляйте к нам в Viber 8033-699-102-1.
1: Наталья пишет, мы тут солнышку радуемся, да, с самого утра в Минске, в окрестностях. А пишет Наталья, что в Жлобине солнца нет, хмуро, 10 градусов.
2: Сейчас все будет, сейчас все будет. Я уже колдую, Наташа,
1: да
2: уже
1: я отправил солнце.
2: А,
1: пишет,
2: уже отправил?
1: Да, уже должно дойти, что-то проясняется. Ждите, скоро дойдет, все-таки как-никак с востока идет. А если по теме, то в гараже у мужа собрано все, что уже не надо, а выбросить жалко. Причем все это в рабочем состоянии. Значит так, опись провела Наталья. Это? Два телевизора «Витязь».
2: Хорошо.
1: Кубики раньше их называли.
2: Помнишь такие?
1: Да. А кубиком должен идти еще и «Видик». Иначе кубик без «Видика» — это не кубик.
2: Деньги на ветер, Саша.
1: Да, деньги на ветер. Как водка без пива, да. Проигрыватель и коробка с виниловыми пластинками. А винила, наверное, штук 70.
2: Ну, хорошо.
1: Раритет, Наташ. Видеомагнитофон с кассетами. Импортный, наверное. Остается еще, знаешь, наверное, портсигар. Куртка замшевая.
2: Да,
1: самое ценное — это фильмоскоп и диафильмы к нему. Как я в детстве фанател.
2: Слушайте, у меня до сих пор лежит, кстати.
1: Внучкам показывала вот этот, фильмоскоп с диафильмами, но не впечатлил их. Им лучше мультики по телеку включить, новое поколение.
2: Волшебства.
1: Может, когда-нибудь в музей придется сдать или свой открыть в Жлобине,
2: кстати,
1: думает Наталья. А на даче, кстати, есть холодильник «Минск». Старенький, вот, наверное, самого первого выпуска, как только освоили в Минске эти холодильники, да? Работает до сих пор. Морозит.
2: Ничего себе.
1: Да.
2: На века делали, вот сразу видно. А вот тут поправь
1: потому что
2: меня.
1: Сейчас эра потребления. Вот ты купил,
2: но
1: производителю невыгодно делать технику вечную.
2: Есть еще
1: он же обанкротится. Ему надо, чтобы ты через год или через два, сколько там гарантия дается, снова пришел и снова купил какой-нибудь комбайн или какую-нибудь штуку-дрюку.
2: Ну, Саш, есть еще один нюанс, который на это влияет. Недавние исследования показали, что это все из-за технологического прогресса. Он очень быстро идет, и поэтому обновление технологий происходит быстро. А технологии надо продавать. Новые
1: это
2: технологии
1: что, как ребенок
2: появляются.
1: Недоношенный, что ли?
2: Ничего себе! У вас сравнение в 10 утра. Ладно, друзья, у нас есть для вас еще немножечко статистики, о которой мы хотим поговорить и поиграть.
0: Статистика.
2: Саш, наши опросы показывают очень интересное, знаешь, такое распределение мотивации. Почему наши люди, вот старые, вот те вот вечные вещи не выбрасывают? 45% отвечают, работает, значит, не трогай. То есть, пока работает, я выбрасывать это
1: железное
2: не
1: правило
2: буду.
1: Тебе любой мастер в сервисном центре скажет, работает, не лезь.
2: Да, 30% говорят, раньше делали на века. То есть уже, знаешь, такая идеологическая подоплека. Раньше было лучше, делали так, что эх, и все, и
1: да,
2: навсегда.
1: Потому что дефицитный товар ты вот с таким трудом добывал,
2: само собой,
1: подключая связи.
2: Да.
1: Как его можно-то и выбросить?
2: 20% говорят, что это их память о родственниках, о родителях, о бабушке, и поэтому тоже выбрасывать нельзя, потому что должно и работать, и радовать.
1: Кому-то бабушка наследство или дедушка видеомагнитофон передают.
2: Да, и только 5% отмечают, что не выбрасывают такие вещи, потому что это, извините, эстетика и винтаж вообще-то.
1: А сейчас модно.
2: Да, это всегда модно.
1: Собирать вот эту
2: хорошо,
1: винтажную
2: да.
1: технику.
2: Так вот, друзья, из неломучих вещей очень многие отмечают, это уже даже у нас в чате подтвердилось, пылесосы «Бураны» или «Ракеты». Вот у меня до сих пор, кстати говоря.
1: Пылесос «Буран»?
2: Да-да-да, 5М.
1: «Буран» 5. А, я помню. Слушай, у меня у соседского друга был этот пылесос. Я к нему приходил, и мы разбирали этот пылесос. Он очень похож на скафандр, тяжелый скафандр водолаза.
2: Трехболтовку вот эту.
1: Вот, и мы его разбирали.
2: Да.
1: Вот эту верхнюю часть надевали себе на голову, и как будто бы мы водолазы, что-то ищем.
2: Да.
1: Ну, шланг, естественно, для того, чтобы дышать.
2: Помимо этого, если верить статистике, многие еще отмечают советские холодильники, которые у многих до сих пор стоят в деревнях и дачах и работают. Но, Саша, среди этих вещей есть неоспоримый король. Это вещь, я бы даже сказал, королева. Вещь, которую чаще всего называют в вопросах статистики по теме «Какую вещь?». Вот из этой эпохи вы до сих пор используетесь и никогда не соберетесь выбросить. Эту вещь, если верить статистике, называют чаще всего. А теперь представьте меня, у меня есть вопрос.
1: С удовольствием.
2: Друзья мои, а какую вещь, если верить статистике, наши люди из вот той еще советской эпохи называют для себя самой нужной, самой популярной и говорят, что ни в коем случае ее не выбросят? И говорят даже, что эта вещь — королева кухни. Я не буду даже предположения, Саша, у тебя спрашивать, есть подозрение, что ты догадался, как и наши
1: ты
2: люди?
1: Ты посмотрел на меня, да?
2: Да, я посмотрел в твои честные глаза.
1: Я даже
2: понял,
1: пытался изобразить эту вещицу.
2: Да-да-да, было. Вы, друзья, присылайте свои версии к нам в Viber 8033-699-1021. Что ж это за вещь-то такая? Что это за королева кухонь, которую никогда никто не выбросит?
1: А может быть, даже и пришлете фото,
2: конечно,
1: если вы догадались, что это за королева кухни, что это за вещица, и мы тоже это засчитаем как правильный ответ.
2: Само собой.
0: Только наши люди могут починить любую поломку синей изолентой.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Ох, ребята, ребятушки, стоп-машина! Во варианты ответов еще присылают. У нас вопрос был в статистике, очень простой и очень интересный. Какую вещь наши люди, если верить статистике, из вот еще советской эпохи называют для себя самой нужной? Говорят, что ни в коем случае никогда ее не выбросят. И говорят, что эта вещь — королева кухни. Вот что это за вещь такая? Прислали вы к нам в Вайбер. Варианты были
2: разные. Да, скалка была.
1: Да.
2: Но вряд ли она является королевой этой кухни. Хотя вещь нужная, полезная, в качестве самообороны тоже пригодится.
1: Очень, да и для наступления сойдет, я тебе так скажу.
2: Да, да, были варианты и электрический кипятильник. По сути, там, наверное, нечему ломаться, если правильно им пользоваться. Но он же не королева кухни.
1: Нет, однозначно.
2: И даже не король.
1: Очень хорошая версия была, прям красивая чугунная сковородка, вот та старенькая советская, у меня такая парочка еще сохранилась, наши люди его присылают, фотографии, блинчики на ней готовит Саша.
2: Ну, выпускали на века, это, да, знаешь, да. Если неприятель пришел, патронов не хватает, у тебя всегда при себе будет чугунная сковородка.
1: Так слушай, эта вещь как неплохой бронежилет может сработать, я тебе так скажу.
2: Запросто, вот поэтому и делали на века, а вдруг, да?
1: А вдруг, конечно.
2: А ничего под рукой, кроме сковородки, нет.
1: Такие варианты были: вафельницы, холодильники, поварешки, кофемолки, электрокипятильники, скороварки, соковыжималки даже прислали, и все вокруг да около.
2: Но продолжают нет, присылать фотографии. Я так понимаю, кто только сейчас добрался до чулана, где стоит вся эта техника, и журавинка летит к нам сюда фотографии. И вот, кстати, Сергей прислал тоже аудиотехнику раритетную. Это мы отдельно
1: доберемся. Сейчас подводим итоги статистики. Так вот, друзья, самым первым правильно ответил Денис. За ним подключилась Дарья, она прислала фотографию. Потом Татьяна, Елена, Оля и еще сотни наших людей. Все, кто написали ручная, чугунная, мясорубка, оказались абсолютно правы, друзья.
2: Это действительно так, и тут даже нет сомнений. Ручная, чугунная мясорубка, та самая неказистая, которая крепилась к столу. Единственное, что там могло сломаться, это, наверное, сам стол.
1: Да, она ломала столы. Она ломала мотивацию людей, которые на ней работали несколько часов подряд.
2: И я не знаю, есть ли у нее какое-то название даже.
1: Вообще, она поставлялась как просто мясорубка. Иногда там было клеймо с номером. Номер 5, 4, либо 7. В зависимости от номера, размер мясорубки.
2: Понял. Самое распространенное — это пятерочка.
1: Пятерочка,
2: была.
1: Номер 5, да.
2: Чем больше цифра, тем больше размер. Я так понимаю, семерка или девятка, там же можно неразделанного кабана через нее пропустить на котлеты, ничего с ней не случится.
1: Через пятерку тоже, что только не пропускали. Я и ложки ломал там, и пальцы там зажимал, но все это знают. У всех
2: они до сих пор работают, эти мясорубки.
1: Конечно.
2: Вечная техника, которая помогает. Я помню, купили мы с женой, давно было, модную технику для кухни. Кухонный комбайн некой французской престижной модели. Приехали к теще помочь ей, знаешь, с котлетками.
1: Конечно,
2: прочь какие-то. Вот, мол, смотри, Таиса Якимовна, говорю я, вот до чего техника дошла. Где-то минутки через три пошел странный запах от этого кухонного комбайна.
1: Не мясо.
2: И он отказался работать с нашими продуктами.
1: Ну, конечно.
2: Теща посмотрела так, махнула рукой, но она сделала выводы соответствующие. Достала из закромов. Конечно, бы деньги, но мясорубку ручную прикрутила к столу, говорит: вот, Санек, смотри, как надо.
1: И понесла.
2: И все вот эти вот десятки килограммов перекрутила на фарш и нам еще в дорогу дала.
1: А ты знаешь, что наши кулибины сейчас делают и даже используют повара, которые работают в ресторанах, касательно этих мясорубок? Они модуль с машинкой накручивают, чтобы она автоматически работала. Я не шучу, есть такие. В общем, все так же прикручивают к столу эту чугунную, моторчик, и оно пошло само работать. Говорят, что там мясо, вот фарш нужного размера идеального получается. Вот правильно он прокручивается.
2: Да, но об этом можно говорить долго.
1: Бесконечно.
2: Вы прослушали радиоспектакль «До чего дошла техника».
0: Только наши люди могут одолжить денег и на них угостить того, у кого одолжили.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня мы проводим опись вечной техники. Техники долгожитель.
2: Да, конечно. Мы у вас интересуемся. Вот какая вещь или прибор в доме служит вам
1: гадостью? У Аллы немецкая печатная машинка 20-х годов. Но недавно передала ее в музей.
2: У меня такая же была. Тоже передали
1: в музей. Почему? Кстати. А в музей, да?
2: Да. Тоже в музей отдали. За ними охотятся. Они очень крутые. Особенно если в хорошем сохранном качестве.
1: А что там такого есть?
2: Она большая, красивая и хорошо выглядит.
1: Драгоценные металлы есть?
2: Нету драгоценных металлов. Мы все достали. Ты за кого меня держишь?
1: Все металлы достали, отдали в музей. Понятно. Швейная ножная машинка с ножным приводом. Такая Зингер. Потому что это вообще вечная, конечно. Есть бумбокс. Помнишь, такой популярный был агрегат музыкальный в начале нулевых, в котором встроен CD-проигрыватель.
2: Да,
1: она прислала Алла даже фотографию. В общем, магнитофон, радио, по которому сейчас слушаем Радио Рокс.
2: Вот, до сих пор работает.
1: Да, мы где угодно, да, можем звучать, даже в чугунной сковородке.
2: Да, а вот Надежда поделилась, пишет, знаете, у меня есть кофемолка Страуми из Латвии. Покупала...
1: Кстати, неплохо прибалты делали.
2: Очень неплохо
1: очень
2: в свое время.
1: Даже да. Неплохо.
2: В 85-87 годах. Работает до сих пор. И, кстати, журавинка тоже есть. Денис поделился, прислал фотографию весы Безмен. Сколько им лет, без понятия. Он их сам отреставрировал, и теперь на даче на кухне висит и все взвешивает.
1: У моего деда такие вечная были. Там штука. Всего лишь насечки.
2: Конечно, да, и грузик. И
1: да, да.
2: Ничего
1: да, да.
2: Такого.
1: Там нечему ломаться-то.
2: Да, да, абсолютно. Слушайте, сколько вещей.
0: Анекдот.
1: И анекдоты у нас сегодня
2: давай.
1: Тоже есть. Значит, Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, решил посетить Третьяковскую галерею, музей, в общем, художественный. Ходит, картины рассматривает, экскурсовод ему объясняет. Вот это, Леонид Ильич, Репин.
3: Репин, хорошо.
1: А вот это Николай Ге.
3: Это не Ге, мне нравится.
1: А вот это Врубель, посмотрите, Врубель.
3: Хорошая картина и недорогая.
2: Да хорошо, мне очень понравилось. Слушай, у меня в тон этому же тоже по поводу художества. Разговор...
1: Николай Ге. Вот человеку с фамилией повезло.
2: Разговор в студенческой общаге художественного вуза. Собираются на практику два студента. Мольберт взял? Взял. Кисти взял? Взял. А краски взял? Взял. А палитру взял? Слушай, я думал, палитру мало будет. Я взял по два все-таки.
1: Отличный майский анекдот.
2: Нормально, Александр.
1: Прекрасно, отлично, Константин.
0: Только у наших женщин есть сокровенная мечта. Хотя бы раз сходить с Авоськой в ювелирный.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 11 часов.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. С этого месяца вступит в силу постановление Минздрава, которым утверждены санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов. Документ направлен на улучшение гигиенических условий проживания. Ключевые изменения коснутся ужесточения требований к санитарному порядку в подъездах, исправности освещения, эксплуатации мусоропроводов и содержанию придомовых территорий. На аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Как сообщили Белта в Следственном комитете, парень, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В тот момент его задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы. Основная версия случившегося – нарушение правил безопасности. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. К другим новостям, массовыми протестами и беспорядками отметили 1 мая в странах Европы. Жарче всего было в Германии. Там на улицы вышли свыше 300 же. Это связано с миграционной политикой и предстоящим чемпионатом мира по футболу. А в Сан-Франциско демонстранты перекрыли дорогу к аэропорту. Ранее сообщалось, что самый необычный способ отметить 1 мая выбрал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик отработал бесплатно ночную смену в качестве грузчика.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса. В Гомеле до плюс 17. В Гродно до плюс 25. В Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: А бывает тайна. Это уже не тайна, это по следам песни, которая открыла этот музыкальный час на Радио Рокс от Артура Руденко. Есть тайны, о которых хочется кричать, ну или как минимум восторженно говорить. Например, вот такая погода или май, благоухающий и цветущий месяц. Самый мой любимый, самый лучший в году, считаю.
2: Серьезно? Ты считаешь, самый лучший месяц в году это май?
1: А какой еще?
2: Саша, тонкий намек. Июль. Мой день рождения.
1: Я понял тебя. Я понял.
2: Лучший месяц в году.
1: Я пересмотрю календарь. Константин Дмитриевич Каштанов слегка возмущенный сегодня, но и обрадованный солнцем. Здравствуй, Костя.
2: Александр Владимирович Барский. Счастливый, потому что наступил наконец-то его любимый месяц в году.
1: Счастливый, да.
2: Доброе утречко тебе.
1: Доброе.
2: Мы сегодня, друзья, не просто так вышли в эфир. У нас продолжаются большие выходные, мы отдыхаем, расслабляемся. Ну и коли погода такая хорошая, можно уже куда-то и за город выехать или куда-то на дачку отправиться. А там наверняка вас, друзья, как и нас, встречают те самые вещи-долгожители, которые у нас вначале в квартирах, потом куда-то вместе с нами переезжают. Но мы ими всегда продолжаем пользоваться.
1: На вот даче, например, да. Встречает тебя ручная мясорубка, говорит, ну что ж ты так долго уже? Зима закончилась, давай работать.
2: Давай сломаем еще один стол вместе с тобой. Подельниками будем. Да, мы у вас интересуемся. Вот какая вещь или прибор у вас в доме служит вам годами, продолжает вас радовать своим качеством и функционалом.
1: Коля, посмотри, да, я помню, посмотреть. Еще океан этот нужно было достать, радиоприемник дефицитный, очень крутой был в свое время. Лет 40, вспомнил, да?
2: Да.
1: Вот и сейчас с удовольствием, он все еще работает, и по океану слушаю Радио Рок, свою любимую программу «Наши люди».
2: Ну все правильно.
1: Витя, привет
2: хорошие
1: огромный.
2: Волны ловит правильно.
1: На океане,
2: все
1: да?
2: Все правильно. Да? Дарья поделилась, кстати говоря, помимо чугунной ручной мясорубки, отправила нам еще фотографию той вещицы, про которую мы с тобой забыли. Чеснок.

0: воздух этот выходить.
1: Ну, там через фильтрик выходит насквозь.
0: Раструб есть еще.
1: Ну, там нету такого давления, правильно. Саша, в общем, не надо мне тут принижать вообще-то достоинство советской
0: уральскую
1: техники.
0: Уральскую технику.
1: Да, именно так. Вот Надежда, кстати, тоже поделилась. Пишет, а у меня есть кухонный комбайн. Вот ты мне сейчас тоже дай наводку, что это. Кухонный комбайн Мрия. Выпуска 1985 года. Там есть двигатель и 6 насадок к нему. Кофемолка, мясорубка, миксер, соковыжималка, овощерезка и даже тестомесилка. А цена по тем временам была аж 150 рублей. Это тогда зарплата инженера.
0: В Украине делали его.
1: Да, наверняка. Ну, Мрия, да. До сих пор активно пользуется, пишет Надежда. Вот я визуально не могу себе припомнить. Я вот сейчас попробую найти ее. Как она вообще выглядит. Даже интересно, чтобы и соковыжималка была, и тестомесилка.
0: Фотографии сегодня присылают, как мы и просили, по теме вещи... долгожители и электронику. Загляденье одно. Мне, ты знаешь, на некоторые фотографии даже приятно смотреть, потому что это часть моего детства, беззаботного.
1: А мне приятно смотреть, потому что за этими вещами до сих пор ухаживают, кстати говоря. Это очень дорого стоит. Когда работает. Видишь фотографию, видишь, эта вещь мало того, что ухожена, она еще и в работе.
0: Да, сегодня я с удовольствием вспоминаем вещи долгожителей, которые есть в вашем доме. Ну или приборы, которые служат все еще годами, десятилетиями и радуют вас своим функционалом и качеством. Ну а может быть есть какой-то раритетный прибор или вещица, которая...
2: Ну... Из

0: приглашения, которые требуют надевать что-то сложнее пижамы. Отдыхайте в свой заслуженный выходной.
1: Близнецы, сегодня вы как пылесос. Ух ты. Вечный и работающий. Будете всасывать в себя интересные факты и забавные истории. Это, близнецы, идеальный день, чтобы застрять, ну, в какой-нибудь энциклопедии, да, послушать странный подкаст или завести разговор с незнакомцем о пингвинах или обсудить теорию струн.
0: Ну, почему бы и нет?
1: Полученная информация кажется внезапно полезной в самом ближайшем будущем.
0: Конечно. Никогда не знаешь, когда понадобится информация о пингвинах. Раки, это ко мне. Откройте, раки, старый фотоальбом или коробку с памятными вещами. Звезды говорят, что среди забытых мелочей вы найдете не только ностальгию, но и ответ на вопрос, который беспокоит вас прямо сейчас. Возможно, он скрыт в старой записке или на полях книги. Ищите внимательно.
1: Вот. Львы?
0: Да.
1: Сегодня, если вы просто пошли за хлебом, сделайте это так, как будто вы ходите на красную дорожку.
0: Красиво.
1: И вам все аплодируют. Да, смотри, сразу видно, лев за хлебом идет, да. Сегодня, львы, ваша харизма работает на полную мощность. Не удивляйтесь, если получите комплимент от случайного прохожего, ну или бариста нарисует на вашем кофе сердечко.
0: Ой, классно, я бы не отказался, кстати, от сердечка. Хочу быть львом сегодня, да. Девы, ваш внутренний перфекционист требует навести порядок, но вместо уборки вот наведите порядок в своих музыкальных плейлистах, разберите по цветам книжную полку или составьте гениальный план на следующую неделю. Упорядочивание хаоса принесет вам полный дзен в этот выходной.
1: Класс. Весы.
0: Так.
1: Сегодня ваши глаза — это фильтры.
0: Фильтры.
1: Которые видят красоту во всем. Ну, правда же говорят, да? Красота в глазах смотрящего.
0: Конечно.
1: В трещине на асфальте. Какое-то глубокомыслие все-таки есть, да?
0: Да.
1: Например, в форме облака, которое отражается в луже, что-то очень можно красиво увидеть такое высокохудожественное. Это идеальный день для неспешной прогулки с фотоаппаратом, ну или просто для того, чтобы посидеть у окна и подумать, замечая детали.
0: О, как, вот так вот. Скорпионы. День, знаете, создан для небольшой личной перезагрузки. Вот посмотрите фильм, который заставит вас о чем-то задуматься. Дочитайте сложную книгу или просто побудьте в тишине. Вы можете выйти из этого дня немного другим человеком. И это, как говорят звезды, к лучшему.
1: Стрельцы, сегодня ваша интуиция будет работать громче вашего разума. Да, такое бывает, не пугайтесь. Но обращайте внимание на знаки. Случайно услышанную песню,
0: там,
1: рюмка водки на столе или повторяющиеся числа.
0: Две рюмки водки на столе.
1: 65, 17, 11, 19.
0: Саша, хватит, пожалуйста, свой пароль выдавать.
1: В общем, внезапное озарение. Вселенная пытается таким образом вам что-то подсказать. Запишите эти цифры, вдруг это номер телефона какой-то. Скорее всего, вот она намекает этой Вселенной, что пора съесть ту самую шоколадку, которую 76-го года где-то за сервантом лежит.
0: Козероги, Саша, так тебе. Сегодня к вам может прийти гениальная, но абсолютно сумасшедшая идея. Запишите ее, даже если она кажется невыполнимой. Поделитесь ею с друзьями. Их поддержка или смех вот помогут вам понять, что с этим сокровищем делать дальше. Записывайте,
1: готов.
0: Александр.
1: Записываю, да, и готов делиться. Все в двух экземплярах.
0: Хорошо.
1: Водолей, позвольте себе запланированный отдых сегодня. Не просто лежать на диване, на кровати, а сделать что-то приятное и полезное одновременно. Сходить на расслабляющий массаж.
0: Вот это хорошо.
1: Причем, когда вас массажируют, поработать в саду.
0: Одновременно.
1: А работай в саду, еще собрать сложный конструктор. Все одновременно.
0: Цезарь.
1: Отдых с видимым результатом – ваш ключ к успеху сегодня. Лично Константин.
2: Только наши люди, встретив знакомого и уже назвав его по имени, могут восторженно воскликнуть: «Тебя прямо не узнать!»

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter – сила в каждой детали.
5: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 20 мая – Гомель, 22 мая – Гродно, 18+. Организаторы ГУ, заслуженный коллектив Республики Беларусь, Гомельский областной драматический театр, ГУК, Гродненская областная филармония.
6: Радио «Рокс».
7: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от «Доктор Редис».
8: Мама, мы едем на дачу.
9: Ахти!
10: Аллергены атакуют в любое время года.
8: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
10: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
8: Ура! Мы едем на дачу!
11: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».
0: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, друзья, мы сегодня обсуждаем те самые вещи-долгожители. Вот какая вещь или прибор в доме служит вам, ну, знаете, годами, продолжает вас радовать своим качеством и функционалом. А может быть, у вас есть та самая раритетная вещь или прибор, которая досталась вам, знаете, по наследству, является гордостью и украшением вашего дома. Все истории, мысли по теме, фото, видеоотчеты касательно этих вещей принимает наш Viber 8033-699-102-1.
2: А Татьяна пишет: «Здравствуйте, Татьяна». Называет тебя прекрасным ведущим, Константин. Почти всегда вас слушаю. Так вот, у нас есть деревянные жернова.
1: Ух ты, деревянные?
2: Да, артефакт даже можно сказать.
1: Подождите, а это еще, может, досоветское?
2: Доисторическое, Константин, бери глубже копай. Даже иногда пользуемся, размалываем, перемалываем зерно. А еще где-то лет 25...
1: Так никогда никто еще не закручивал. Так вот, друзья, у нас игра. Вопросы о традициях народов мира, нелепых законах в разных странах, о каких-то ритуалах. Мы вам этот вопросец задаем. Как только вы его услышите, вы берете свои телефоны, набираете в Viber 8033-699-1021 и присылаете версию своего правильного ответа.
2: А вопросец сегодня из области легонькой промышленности?
1: Нет, не легонькой. Я легких вопросов не ищу, друзья мои. Я ищу вопрос

0: такие, чтобы было, ну, интересно, честное слово. Мы сегодня отправляемся, Саша, в Скандинавию.
1: С удовольствием. Скандинавия у нас что? Это Норвегия,
0: да.
1: Швеция,
0: да.
1: И часть, небольшая часть Финляндии.
0: Чуть-чуть. Но этого достаточно. Так вот, друзья, в скандинавском длинном доме вождя обязательно всегда была пара резных деревянных столбов, которые входили в состав этого предмета. Эти столбы были не просто опорами, а священными центрами дома, часто с изображениями богов, например, Тора. Они считались душой и защитниками этого жилища и даже поселения. Важно отметить, что эти два столба обязательно входили в структуру этой вещи в доме. И это было всегда, и будет, наверное, всегда. И вот когда поселение решало переселиться на новую землю, они не строили дом, где попало. Они вначале выдирали два священных столба из этого предмета и брали с собой на дракары. Подплывая к неизведанному берегу, глава семьи выбрасывал эти два столба за борт. Затем корабль следовал вдоль побережья, пока столбы не прибивало к берегу. Именно в том месте, куда море выносило данные столбы из старого дома, викинги основывали новое поселение и строили свои жилища.
1: Смотри, как интересно. Да. Доверялись этому случаю.
0: Да-да-да. Они верили, что боги и духи их старого очага и этого предмета сами указывают им правильное место для жизни. И вопрос у нас сегодня очень
1: прост. И поэтому уровень жизни в Скандинавии высокий.
0: Да, я думаю, кстати, в том числе из-за этого. Да-да-да.
1: Браво, объяснил наконец-то.
0: Итак, друзья, внимание, вопрос. А в состав какого предмета, ну или же вещи, входили обязательно данных два священных столба? Из чего, из какой вещи их выдирали, когда переселялись? Вот такой вот простой вопрос. Казалось.
1: Думаешь, простой?
0: Я думаю, простой. Ну, догадаться можно.
1: Поломать голову над этим вопросом, представить на время себя жителям Скандинавии, норвежцам.
0: Викингам представьте себя в конце концов.
1: Каким-нибудь.
0: Вождем.
1: Да-да-да. И ждем вашей версии предположения, самые смелые. Но давайте договоримся не пользоваться поисковиками. 8-0-33-699-102-1. Специальный астральный канал в Вайбере уже открыт.
0: Именно так. Еще раз повторяю вопрос. В состав какого предмета или вещи входили обязательно этих два священных столба? Откуда? Из какой вещи?
1: Версии присылают деревянные. Но они изначально деревянные,
0: конечно,
1: так
0: да,
1: или иначе.
0: Да, два деревянных столба, конечно, описывали.
1: Они были частью чего-то, давайте предположим. Но не забывайте, что это касается еще и мифологии скандинавской.
0: Однозначно.
2: Только наши люди хуже всего переносят здоровый образ жизни.

С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. За сутки в Беларуси ликвидировано 17 возгораний в экосистемах. По оперативным данным, ликвидирован один лесной пожар и 16 пожаров травы и кустарников. К слову, лесной пожар в Брестском районе ликвидирован силами Минлесхоза. В Минске завершается

0: Отопительный сезон батареи уже перестали греть в общественных и административных зданиях. С этого дня отопительный сезон завершится для жилищного фонда, общежитий, общегородских бань, театров и учреждений образования. Правда, за исключением школ и детских садов. За сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Задержаны 4 курьеров, работавших в интересах афериста, в том числе один иностранец. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров на интернет-площадках. Милиции напоминают предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете, неизменно связаны с риском потери денег. ГАИ предупреждает о возможном увеличении транспортных потоков в районе Минск-арены. В связи с проведением мероприятий с 17 часов ожидается увеличение трафика по проспекту Победителей, а также улицам Нарочанской и Тимирязева. Кстати, на отдельных участках дорог в Минске будет ограничено движение из-за нанесения дорожной разметки. Работы затронут улицы Малинина, Чурлениса и Лобанка. Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута. Василина Хандошка стала серебряным призером третьего этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в китайском Сиане. Тройку сильнейших дополнили представительницы Китая и Германии. Эта награда стала для Василины уже четвертой в текущем розыгрыше. Ранее на мартовском этапе в Париже Хандошка завоевала золото и серебро, а в финале в Колумбии выиграла бронзу. Планетарный форум в Сиане завершится завтра. В этот день синхронистки представят произвольные программы.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха от 20 до 22 градусов выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 23. В Витебске 20-22 градуса, в Гомеле до плюс 17, в Гродно до плюс 25, в Могилеве от 17 до 19 тепла. Осадков по республике не прогнозируется. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Ждал долго этого момента, чтобы сказать доброго солнечного майского субботнего дня.
2: А вот этого момента ты ждал. А я думал,
1: может, я же даже для этого и был рожден.
2: Я тебя понял, да.
1: Здравствуй, Константин Дмитриевич.
2: Здравствуйте, Александр Владимирович и наши люди.
1: Здравствуйте, да, всем нашим людям. Рокс продолжает свое вещание во всех уголках нашей необъятной майской страны. Ну и сегодня мы решили обсудить тему вечных вещей.
2: Да, вещи-долгожители. Вот расскажите нам, какая вещь или прибор в доме служит вам годами и продолжает вас радовать своим качеством и функционалом. А может быть, у вас есть раритетный прибор или вещица, которая, знаете, досталась вам по наследству и является гордостью и украшением вашего дома. Ваши истории, мысли по теме, фото, видео, отчеты, процессы сборки, разборки отправляйте в Viber 8033-699-102-1.
1: Процесс разборки? Сборки? Как модно, распаковки.
2: Да-да-да, распаковки.
1: Радовать. Хочу тебя сегодня радовать. С такими словами можно подходить к мясорубке. Или к соковыжималке этой самой вечной. Вот Кристина пишет нам.
2: Да-да.
1: Кристина, здравствуйте. Вы знаете, ребята, если с вещью бережно и аккуратно обращаться, она прослужит долго. Но не факт, Кристина, что это касается современных вещей.
2: Да, согласен.
1: Ну
2: да.
1: Что это за мясорубка, в которой шарниры и пластиковые. Шестеренки пластиковые. Ну,
2: да.
1: Как бы аккуратно не обращались, ну, ничего не поможет, нет? Если, конечно, не только стоять или сидеть, смотреть, любоваться дизайном. Но оно-то да.
2: Она декоративная.
1: Искусства, да.
2: А кто сказал, что она работает должна?
1: Да, но особенно касается вещей, которые делали в советскую эпоху.
2: Да.
1: Там делали на века. Такое ощущение, что инженеры предполагали, что вот такое благополучие будет ламповое, будет длиться вечно.
2: Вечно, да. Угу.
1: В общем, в моем доме, пишет Кристина, всегда есть такие вещи. Были и будут из прошлого века. Это мясорубка, кипятильник,
2: так,
1: утюг,
2: так.
1: Подольская швейная машина.
2: Обязательно
1: но
2: Подольская.
1: Это не та, которая Наталье Подольской принадлежит. Это, которую делали в Подольске, она так называется. Сбоку есть такая ручка, крутишь.
2: Я знаю, да.
1: Если есть рука, ничего тебя не остановит. А также посуда, сковородки чугунные, сервиз дорогостоящий когда-то.
2: Конечно.
1: В общем, полно таких вещей, которые верно служат и по сей день. Кристина, берегите, это раритет.
2: Петр Петрович нам прислал. А у нас есть, кстати говоря, термос, который купила моя жена еще в 87-м году. Японский. Три слона. Тепло держит, ребят, сутки. Вот просто не на радость.
1: Так и должно быть, кстати.
2: Так и должно быть, да. Хороший термос так и должен держать.
1: Ну, у Петра Петровича не только термос японский.
2: Так.
1: И прокладка японская, как
2: так.
1: У Афони, да?
2: И жена японская, что?
1: Я не знаю. У него еще и автомобиль. Советский автомобиль. Жигули. Я так понимаю, по фото копейка, да? ВАЗ-2101, 76-го года выпуска. Все еще на ходу.
2: Анна прислала. А у меня, знаете, есть бобинный японский магнитофон Невика. Мама его покупала еще в далеком 1969 году. Работает просто прекрасно. Анна, завидуем белой завистью. На самом деле, помимо советских вещей, в ту эпоху делали в принципе, как будто бы, да практически все на века. Ну, старались, прям что-то выкладывались как-то инженеры, что-то там выдумывали, вымысливали, как бы так сделать, чтобы и через 100 лет вспоминали.
1: Да, вдруг апокалипсис.
2: Ну, конечно.
1: А ты раз... Достал термос, чайку попил. А
2: магнитофончик бобинный завел.
1: Швейную машинку подольскую покрутил рукой.
2: И мясорубочкой.
1: И жизнь наладилась.
2: И все хорошо. Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди твердо знают, что свадьба без драки не свадьба.

0: 32-44-44.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Супер новости из Мила. Супер кэшбэк 20% на все, даже на акционные товары на карту Мила. Подробнее на Mila.by. А еще более 5000 товаров на скидках. Только с 30 апреля по 3 мая. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте Mila.by.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качество, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
5: Радио Рокс.
6: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
7: Мама, мы едем на дачу.
8: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
7: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
8: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
7: Ура! Мы едем на дачу!
9: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис. Limited.

0: Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
3: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей блох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».
2: Поиск

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В каких местах Минска пока еще можно строить, рассказали эксперты. По словам представителя Мингорсполкома, в столице реализуются две крупные площадки жилищного строительства. Это комплекс «Минск-Мир» и «Северный берег». В этом году планируют освоить еще несколько новых площадок. В Ленинском районе это микрорайон Лошица. Там запланировано возведение двух жилых домов в районе улиц Стрелкова и Станиславского, Рыбалка. В Московском районе начнется строительство так называемого «Казахстанского квартала» в районе Железнодорожной и Грушевской. Также в Партизанском районе продолжат осваивать площадки в микрорайоне Степянка. Во Фрунзенском районе на территории бывшего военного городка в районе Лыньковой Глебки, в центральном микрорайоне Северный. Дональд Трамп заявил о повышении со следующей недели пошлин на автомобили и грузовики из стран Евросоюза до 25%. Свое решение он объяснил тем, что Европа не выполняет условия торгового соглашения. В феврале этого года Верховный суд США признал тарифную политику американской администрации незаконной. При этом импортеры потеряли из-за нее 170 миллиардов долларов. Однако вскоре после этого решения американский президент подписал указ о введении пошлин в размере 10% на импортные товары. А в Евросоюзе предупредили, что торговое соглашение с Вашингтоном может оказаться под угрозой. Золото тем временем теряет в цене с огромной скоростью. Его стоимость опустилась ниже 4550 долларов. Цены на драгоценный металл в марте обвалились более чем на 13%. Это худший месячный результат с октября 2008 года, времен глобального финансового кризиса. Главный фактор, почему золото дешевеет, — изменение ожидания по ставкам в США. Причина – существенный рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на драгоценный металл оказывает и сильный доллар. Из-за этого золото становится менее привлекательным для инвесторов. Горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье у побережья Германии, выпущен в Северное море. Об этом рассказали волонтеры, участвовавшие в спасательной операции. По словам биологов, после долгого пребывания на мелководье под вопросом остается способность Тимми нормально плавать, нырять и принимать пищу из-за фрагментов сетей во рту. Зоозащитники оценили шансы кита на выживание как крайне низкие. 15-тонного кита обнаружили на песчаной отмели 23 марта. Его несколько раз снимали и смели разными способами, но он снова застревал. В итоге спасатели использовали баржу и буксир.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рокс без осадков. Осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Май месяц только начал свое пышное шествие по стране, и у него это, мне кажется, очень хорошо получается. Солнце сегодня очень старается быть хорошим для всех. Вот такой май, вот можно назвать ласковым, согласитесь. Очень рассчитываю на продолжение этой солнечной феерии как минимум еще на ближайшие пару-тройку недель. Синоптики только успевают подсчитывать сегодня температурный плюс. Сегодня 23, завтра 24, следом 25 градусов нарисуется. Лепота! Это прекрасно. У каждого на сегодня запланирована своя развлекательно-познавательная программа. Это нормально. Кто-то дома отдыхает, наслаждаясь праздным покоем. Кто-то с широкой душой встречает гостей в уютном, хорошем месте. Кто поет, кто танцует, ну а кто-то и с лопатой в руках. Как всегда, в вечном поиске чего-то в земле. Весенний день год кормит. Мы это хорошо усвоили. Бог в помощи, каждому свое. Но меня радует еще и тот факт, что этот солнечный майский день мы проводим вместе на волнах самого искреннего радио «Радио Рокс». Давайте сделаем это интересно, весело, на кураже, с пользой, ну и в то же время с глубоким философским смыслом. У микрофона Александр Барский. Я шлю вам весенний солнечный привет. И что вам сейчас предлагаю? У меня есть акционный товар, друзья мои. Уникальное эфирное предложение. Народно-поздравительная программа «Был бы повод». Налетай, хошь приветствуй, хошь поздравляй. В ближайшие два часа я буду передавать ваши душевные поздравления родным и близким, романтичное признание в любви, конечно же, самым достойным людям и весенние музыкальные приветствия вашим друзьям, подругам, всем-всем-всем хорошим людям нашей страны. Ну, чтобы отдыхалось, работалось кому-то веселее и приятнее. И все ваши прекрасные майские сообщения в программу «Был бы повод» уже принимает наш неустанный эфирный вайбер Рокса. Он принимает, я передаю. 8033 – это код, сначала его набираем, затем номер 699-102-1. Записали? 699-102-1. Да, пометили. Пишите активно, не жалейте добрых, искренних слов в адрес самых достойных людей. Через несколько мгновений я к вам вернусь. С чем? Ну, с первой порцией ваших приветствий, поздравлений. И начнем отдыхать весело, со вкусом.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Был бы повод.
2: Ну что, начинаю программу «Был бы повод». Делайте приемники погромче, берите в руки смартфоны. Может быть, пригодится наш номер 8033-699-1021. Понимаю, сейчас может быть еще непонятно, кому выразить свое почтение, отблагодарить или приветствие передать, но скоро произойдет озарение. Да, и вы пришлете свое приветствие, мы его озвучим на всю страну, вот как это сделала Лилия. У Лилии есть повод. Здравствуйте, Лилия. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения на всю страну нашу дорогую, любимую мамочку, тещу, бабушку и прабабушку даже, Лидию Ивановну Сидорову из города Шклова. Принимай поздравления, родная наша, дорогая и любимая. Вся наша дружная семья поздравляет тебя и желает от души здоровья крепкого, это непременно. Удачи и исполнения всех желаний. Даже не сомневайся в том, что мы тебя обожаем. Ты самая лучшая для нас на земле, на всем белом свете. Любим, конечно же, но и будем тебя беречь. Пусть солнышко всегда светит ярко для тебя и будет всегда прекрасным настроением. А оно, Лилия, у Лидии Ивановны Сидоровой будет еще лучше, потому что для нее прозвучит песня. Мгновение и будем танцевать. Пока же вот хотим поздравить еще одну прелестную девушку, женщину. Хотим поздравить нашу дочку, сестру, жену и маму Карину Баёк с днем рождения.
3: Поздравляем!
2: Дорогая наша любимая Кариночка, прими самое искреннее, самое теплое поздравление с днем рождения. От кого? От мамы, от папы, от брата Димы, сестры Ангелины, дочки Камилы, да, конечно же, от мужа Жени. В этот замечательный, солнечный, праздничный для всех нас день, Кариночка, мы хотим пожелать тебе самого главного. Будь бесконечно счастлива, слышишь? Обязательно. Пусть твоя жизнь будет похожа, ну, например, как на сказку. Такую яркую, добрую, полную приятных сюрпризов, добрых приключений. Желаем тебе крепкого здоровья, неугасаемой энергии, любви, нежности и гармонии в семье. Здесь уж это обеспечит вам муж Женя точно. Исполнение самых заветных желаний, конечно же, улыбок, радости, верных, добрых, приятных друзей и людей рядом. Мы любим тебя, Кариночка, гордимся тобой и оставайся такой же замечательной, доброй и прекрасной. Как говорится, сохранись на этом уровне как можно дольше. С любовью, семья Шалышкиных прислала это поздравление, но опять-таки мама Марина, папа Александр, брат Дима, сестра Ангелина, доченька Камилочка и муж Женя. Что-то скромненько так в конце списка значится. Женя, выходите вперед. Танцуйте, поздравляйте. Карина, эта песня для вас.

0: программе «Был бы повод».
1: Есть повод у Нины, чтобы на всю страну поздравить Эдуарда Анатолия. Анатолия Эдуардовича Черницкого. Сразу не признал Анатолий, ну, богатым будете, держите. А живет Анатолий Эдуардович в городе Гродно. И сегодня отмечает свой юбилейный день рождения. В кругу самых близких людей отмечает 60-летие. Самые близкие люди, которые знают уже Анатолия Эдуардовича много-много лет, собрались, чтобы поздравить. И это прекрасный возраст, Толик, дорогой наш. Ведь за плечами огромный опыт, умение творить, умение удивлять, покорять. Как никто другой, ты понимаешь ценность этого. Мы всей большой компанией из разных уголков Гродненской области нашей страны. Кто из Киделя, кто из Зельвы, кто из Мостова, кто из Минска, из Бреста. Мы хотим от всего сердца поздравить тебя. И желаем крепчайшего здоровья, отличного настроения. Знай, что такой, как вы, Анатолий, доброжелательный, заботливый человек, очень сильно нам нужен. Но не только вам. Такие люди, мне кажется, всем нужны. Пусть в жизни тебя всегда преследует успех и удача, а также благословение. Вы замечательный, прекрасный человек, который готов всегда прийти на помощь. Вы это много раз доказывали. Даже нет в этом никаких сомнений. А еще самый лучший дедушка, который всегда находит время поиграть, развлечь внуков интересной, занимательной беседой, обучает их своим навыкам, ну и служит достойным примером подрастающему поколению. Мы все дружно желаем, Анатолий Эдуардович, дорогой наш, чтобы все мечты обязательно осуществились, чтобы все поставленные цели непременно достигались легко, ну и всегда рядом была дружная, любящая семья, приятные, верные друзья. Ну и чтобы дети вас любили и в гости без причины приходили. Ну и по нашей доброй традиции, троекратная. Вот, вот, вот. Да, прокричали. Ура, с юбилеем, дорогой наш Анатолий Эдуардович Черницкий. А вот и Ольга пишет. Тоже есть повод поздравить на всю страну Александра Ивановича Пальчука. Тут и календарь приказал, и совесть позволяет, конечно же, есть возможности. Александр Иванович Пальчук живет в агрогородке Бабинич Аршанского района, это Витебской области. И там тоже отмечают свой юбилейный день рождения в кругу близких людей. Вы знаете, это потрясающий человек. Любящий муж, заботливый отец, двоих детей, дедушка уже троих внуков. Александр Иванович – мастер своего дела, которого ценят и уважают коллеги. А еще он любимый, любящий человек своей семье и своими золотыми руками, товарищи, добрым сердцем создает тепло домашнего очага.

0: Мне повезло.
1: По 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины Кордиант. Разумный выбор качественных шин.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 20 мая – Гомель, 22 мая – Гродно, 18+. Организаторы ГУ, заслуженный коллектив Республики Беларусь, Гомельский областной драматический театр, ГУК Гродненская областная филармония.
6: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
7: Мама, мы едем?

0: даче.
1: Алексей,
2: аллергены атакуют в любое время года.
0: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
0: Ура, мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
4: Сделано в Беларуси.
5: А помнишь ли, товарищ,

0: созданы друг для друга. Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Вот так вот, повод есть. 8033-699-1021. Ну так пишите сюда, в программу. Был бы повод. Вот такое чудесное название. Совпадение. Алла пишет. Алла, доброго майского дня вам. Хочу поздравить, очень хочу поздравить замечательную женщину. Светлану Александровну Жигоцкую. Живет она в городе Шклов. Живет, радуется, но и отмечает свой день рождения сегодня очередной. Мы поздравляем.
3: С днем рождения!
2: Мы вместе с Аллой Светланой Александровной желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и всего, что сделает вас по-настоящему счастливой женщиной. Пусть это и будет в вашей жизни отныне. Все. Свет, чувствуете? Это счастье. Валентина. Здравствуйте, вам пишет Валентина. Сегодня большой праздник у моей замечательной, удивительной, прекрасной подруги. Вы бы ее знали. Ее тоже зовут Света. Тоже совпадение. Светлана Ивановна Круг. Это проверенная годами и временем дружба. Я бы могла всем пожелать такого человека, такую подругу, как моя Светочка. Но такое счастье выпало мне. Всегда придет на помощь. В любое время суток. Даже звать не надо. Ей сердце подскажет, что вот где-то Светка сейчас нужна, чтобы светить. Желаю тебе, Светочка, успехов, благополучия, и пусть сбываются твои самые заветные мечты. Наташка тоже решила написать несколько слов, извините, что так называю. Наталья, здравствуйте. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Галину Ковальчук. Она много лет работала, дала себя всецело работе в лаборатории Белорусского металлургического завода. Серьезное предприятие. Да и Галина тоже серьезный человек. Сейчас уже отдыхает, помогает растить внучат. Всегда выдержанная, спокойная, даже, можно сказать, скромная. Всегда поможет и советом, и делом. Ну, такие люди, да, в лаборатории работают. Желаем тебе, Галочка, дорогая наша, здоровья крепчайшего, счастья огромного, только приятных и радостных событий в твоей яркой, интересной жизни. Пусть в этот день будет таким, как ты захочешь, и пусть рядом всегда будут приятные люди, близкие твоему сердцу, и пусть они тоже будут здоровы и счастливы. И вот на таких-то радостях мы Галину поздравляем вот этой песней от Валерия Кураса «Шорох».

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Продолжаем радовать вас вашей любимой музыкой и делить радость по вашим личным календарям и поводам со всей страной. Вот пишет Оксана. Вы знаете, в этот замечательный солнечный майский день погода потрясающая. Мы собрались за большим столом не просто так. Ну, да, и порадоваться, пообщаться друг с другом. Но прежде всего поздравить с днем рождения нашего уважаемого Дмитрия Евгеньевича Михалевича, который живет в Смольмическом районе. Димка, дорогой наш, поздравляем тебя. Вот дружно поздравляем, правда? Вот так.
2: Поздравляем!
1: Ну, я так полагаю, всех уже налито. Поэтому давайте пожелаем ему счастья, добра, улыбок, солнечного настроения, любви, здоровья, тепла. Музыкальным подарком обязательно порадуем, чтобы потанцевать, подвигаться, растрясти мог себя, ну и остальным показать, на что еще годится. Всего самого наилучшего тебе, Дмитрий Евгеньевич, дорогой наш. Света пишет. Хочу передать я большой майский тепленький солнечный привет своим друзьям, особенно дорогому любимому мужу, Сергею Петровичу, который красит, обновляет беседку и фронтон нового сарая. Привет тебе. Ну а шашлык уже поспевает, всем хорошего настроения. Ну, Светлана и Сергей Петрович придерживается такого правила. Хорошо поработал? Перекуси. Это приятно. Татьяна пишет. Сегодня хочу поздравить с днем рождения, 43-м уже по счету, моего любимого мужа, Владимира Владимировича Карпук. А мой Володька, как и я, живем и радуемся в городе Бресте. Хочется пожелать не только тебе, Володенька, но и нам счастья, взаимопонимания, терпения, удачи. Ну а самое главное, знаешь чего? Здоровье. Здоровье тоже очень важно. Пусть не все сразу удается, как нам хочется, вот сиюминутно, но мы почти половину жизни уже рядом. Уже родные друг другу люди и души. И это главное. И пусть все, Володька, невзгоды останутся в прошлом. А впереди у нас будет только отличная погода. И в доме, и за окном. Обожаю тебя, любимый муженек Володька. С днем рождения. Пусть все получается самым наилучшим образом. Счастья нам. Жена Татьяна, Володя, вам всего этого нажелала. Пусть оно так и будет. Дочери Анастасия, Ксения и сын Николай. Все вас очень-очень любят. Так что даже иногда и света-то не надо от вашей любви.

0: Реклама.
1: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда Фиприст нам от клещей закапают.
2: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель Словения.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, это я с вами. Еще достаточно времени. Постараюсь быть хорошим для всех, как говорится, но есть ограничения. Озвучиваю прежде всего приветствие и поздравление, где указано имя, фамилия человека. Пишите 8033-699-1021. Это не сложно и не страшно. Вот как это сделала Кристина. Кристина, здравствуйте. Хочу поздравить маму и бабушку для кого-то. Замечательную Анну Степановну Дроздову с днем рождения. Да и вообще семью Дроздовых с хрустальной свадьбой. От нас всех. Пусть в жизни будет только удача, мир, радость. Пусть каждый новый день будет словно праздник, но и пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успехов, любви и всего самого-самого наилучшего. Ольга не побоялась, пишет. Семья Засимович и Кухто помогают ей. Мы поздравляем самую лучшую маму и бабушку и тещу на свете. Поверьте, это Мария Иосифовна Леонович. Наша замечательная. Мы поздравляем тебя и желаем самого главного. Это здоровье. Причем пусть здоровье будет крепким. Счастье. Счастье такое, что аж светилось от него. Ну и побольше ярких, солнечных, приятных дней в жизни. И пусть рядом будут добрые, приятные люди. Анна решила поздравить любимую сестричку Татьяну Пенделикову. Хорошая фамилия. С днем рождения. Танечка, пусть все дни будут такими же теплыми, радостными и солнечными, как сегодняшние. В жизни самых хороших людей и событий желаю. Пусть все задуманное воплощается в жизнь. Ну и ты обязательно должна быть счастлива. Слышишь, Танюша? Вот такую установку тебе с большой любовью и уважением шлет сестра Анна, ну а также вся ее дружная семья. Коллективное позитивное мышление, Татьяна, делает чудеса, так что ждите благополучия. А вот сегодня некто Наталья решила прихвастнуть. Сегодня... Что уж там, развяжусь, напьюсь, иду в ресторан. Поэтому хочу, чтобы всем было хорошо. И вот поздравить одного очень хорошего человека, потому что и повод-то есть. По этому поводу и собираемся. С днем рождения поздравляю нашу золотую именинницу Светлану Пивовар в девичестве Мартысюк. Ой, знали бы вы нашу Светку. Светик, мы... Признаешь нас, это мы, твои друзья. Вот, уже на низком старте. И вовсю репетируем, значит, песни, стишки выучили, танцы, тосты, товарищу никто не отменял-то. Поэтому перед походом в ресторан мы подготовились. Хотим официально заявить на всю страну, что наша Светочка — это женщина. Ой, опасное сочетание глубокого ума. Ух ты, тонкой души. И невероятного чувства юмора. Слушайте, все как я люблю. Света, ты наше теплое сердце, которое согревает любого. Да, и наша хохотушка, от смеха которой, ну, вот, проходят любые невзгоды, даже где-то чудеса случаются. Как только Светка захохочет. Предупреждаем персонал одного такого-то, раз такого-то уютного ресторана, где мы сегодня будем отдыхать, что сегодня на танцполе будет жарко. Может, даже придется перекладывать паркет. Ведь наша Света признанная звезда и обладательница бесконечного запаса энергии. Дорогая Светочка, боже мой, оставайся вот такой же чувственной, чуткой, в то же время легкой и настоящей. Пусть твоя жизнь будет как крутой хит, ритмичной, веселой и вызывающей желание подпевать. Вот как следующая песня для тебя. Мы тебя любим. Жди уже... Летим на крыльях любви, готов туфли для танцев, ну и всех предупреди, что это не конец света. Это мы отмечаем твой день рождения. Танцуй, красивая!

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: Наталья пишет. Семья Зубаревых из агрогородка Паршино. Мы объединились, чтобы на всю страну поздравить с днем рождения очень хорошего человека. Наталья утверждает, что это ее любимый зять. Виктор Владимирович, вас теща назначила любимым зятем. Да, зовут Виктор Владимирович Веренков. И сегодня мой любимый зятек отмечает свой очередной день рождения. Ну, чем не повод, чем не праздник. Да, желаем, чтобы теща... Казалось, феи, вот такую установку тебе дают, Виктор. Жена королева, и кошелек трещал от денег. Вот пусть так и будет, аминь. Пусть в доме будет уют. В гараже машина. Причем машина не абы какая. Сейчас же машины разные бывают. Машина мечты. А в жизни, ну, минимум проблем и максимум удовольствия. Такое тоже, Витя, бывает. Оставайся таким же классным. Ведь ты лучший выбор для нашей семьи. Спасибо дочери за это. Желаю хорошо погулять в вашей беседке. Виктор Владимирович, с днем рождения. А вот Александр пишет, сообщает, что сегодня празднует свой очередной день рождения замечательный человек. Александр Васильевич Суденков, который живет в Могилевской области в Шкловском районе в Городище. Сегодня, отмечая очередной день рождения, конечно же, пусть знает вся страна, что есть такой человек. И желаем, во всяком случае, желает вам, Александр Васильевич, семья Медведниковых, благополучия, душевного тепла, здоровья крепкого, воплощения всего задуманного в ближайшее время, легкости жизненной, энергии побольше, бодрости духа и всего самого наилучшего. Александр Васильевич это все принимает, фиксирует, но и будет жить согласно предписанию. Надежда и семья Цибулько из Слуцка. Вот что пишет. Вы знаете, у моего мужа есть... Очень хороший друг. Это замечательный человек. Они познакомились еще в студенческие годы, и с тех пор уже прошло много лет. Жили в одной комнате, кушали, можно сказать, с одной кастрюли, учились в одной группе Ляговического ветеринарного колледжа. А когда мы поженились, вот этот человек был почетным свидетелем на нашей свадьбе. Это было очень давно. Ну и ладно, казалось бы. Вот сегодня мы этого прекрасного человека поздравляем с днем рождения. Зовут его Владимир Иванович Соколачка из города Кобрино. Сегодня 60 лет. Замечательный возраст. Поздравим нашего Владимира Ивановича и пожелаем крепкого-крепкого здоровья, долголетия, счастья в детях. У него 4 детей. 3 дочки. О, класс. Лапули какие, и сынок есть. Но так как дети вырастают, и семья становится еще больше и больше, крепче и крепче. Он счастливый человек. У него уже 3 внуков. Давайте пожелаем ему дожить до свадьбы внуков, дождаться правнуков. Ну и хотим сказать имениннику и его чудесной жене Валентине огромное спасибо за такую долгую, искреннюю дружбу. Вздрогнули, ребята, и песня есть хорошая, как раз-таки, чуть не прослезился. Михаил Шуфутинский, «Выручай». Дружище, твой выход с хорошей песней, разумеется.

Душа компании. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 3 часа дня.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Обязательная маркировка безалкогольных напитков введена в Беларуси. Новое правило касается газированных и негазированных энергетических тонизирующих напитков, а также соков, квасов, морсов и компотов. Нововведение позволяет контролировать путь каждого товара от завода до полки в магазине, что поможет бороться с незаконным импортом и подделками. Госавтоинспекция Минска обратилась к водителям. На главных магистралях столицы вечером возможны пробки. Увеличение транспортных потоков ожидается с 17 часов в районе Минск-арены в связи с проведением мероприятий. Основные затруднения прогнозируются на проспекте Победителей, а также на улицах Нарочанской и Тимирязева. Услугу МРТ в ночное время внедрили во второй центральной поликлинике в Минске. Это первый опыт работы МРТ в ночное время в государственной поликлинике. Сейчас аппарат работает в ночь четверга еженедельно, но если первые месяцы медисследования ночью будут востребованы, то перечень поликлиник расширят. В Беларуси официально стартовал купальный сезон. В этом году для отдыхающих подготовили 522 пляжа. Большое внимание уделяется безопасности, и на местах массового отдыха работают спасательные объекты освода. В этом году у них единая форма. Это поможет оперативно обратиться за помощью в случае необходимости. Оборудовано более 70 наблюдательных вышек. В планах установить еще около сотни. Такая подготовка дает результаты. В прошлом году наблюдалось общее снижение количества утонувших. Купальный сезон на 40%. Всего было спасено 136 человек, из них 35 детей. А тем временем нутрициологи назвали оптимальную порцию шашлыка для человека. Всего 200-300 граммов мяса, а при чувствительном желудочно-кишечном тракте до 100 граммов. Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, эксперты советуют выбирать гарнир из легких некрахмалистых овощей. Это огурцы, помидоры, зелень, а сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Также рекомендуют отказаться от алкоголя и десерта. Ранее белорусы назвали любимый маринад для шашлыка, так классический маринад лук и уксус предпочитают 33% респондентов, сладкий маринад с медом выбирают 20%, острые чили и аджикой 17%, с грузинскими специями 14%.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Я с вами, здравствуйте. Здравствуйте всем, кто постоянно идет по жизни самым искренним радио, Радио Рокс. И только что к нам присоединился, может быть, только узнал, что есть такое. Бывает чудо. У микрофона Александр Барский. Еще ближайшие 60, может быть, меньше минут я проведу в рамках народно-поздравительной программы «Был бы повод» и буду передавать ваши музыкальные приветствия самым дорогим сердцу людям. Поздравим по личному календарю с большими праздниками, юбилеями, годовщинами. Ну и песни хорошие послушаем. 8-0-33-699-102-1. Пишите сюда, к нам в программу «Был бы повод». Вот как это сделала Мария. Хотим передать теплые слова мужу и папе Александру Николаевичу Романову. Александр Николаевич, Сашка, ты наша скала, наша любовь и наша гордость. Спасибо тебе за уют, за безопасность. Ты лучший муж, самый заботливый папа. Пусть все это знают, можно даже прописать золотыми буквами в каком-нибудь документе. Мы тебя любим, Сашка, дорогой наш. Жена Мария, сыновья Ян и Марк. Какие модные имена. Ребята, привет и вам. Татьяна пишет, есть повод у меня. Хочу сказать мужу, Пашке Григоровичу. Пашка, внимание, сенсация. Я люблю тебя. Твоя жена Танечка вот так огорошила Пашку. Он сейчас слушает Радио Рокс. Открыл рот. Пашка, закрывайте рот. Будем слушать песню хорошую. Вот солнечный приветик от любящей жены и мамы Ольги Новик. Давайте передадим от ее имени самым любимым, самым дорогим. Мужу Петеньке, доченьке Анастасии, сыну Ивану. Пусть у нас, у всех все будет хорошо. Все получается, все удается. Пусть мы всегда будем вместе. Будем любимы, хранимы и счастливы. Ну и любимому Радио Рокс желает радости, любви, вдохновения. Ольга, спасибо. Всегда радуемся и эфиру, и потрясающим песням. Вот давайте еще одну из таких, мне кажется, потрясающих, хороших песен послушаем, потанцуем. Просто замечательно проведем вот этот солнечный день. Дима Билан, «Не подкачай, постарайся». Про белые розы спой.

0: И с днем рождения поздравляем дружно, скажем...
1: Поздравляем!
0: Да, и поднимаем тост. Поздравляем тебя, дорогой наш Александр Викторович. Желаем радоваться каждому дню и быть по-настоящему счастливым человеком.

Надо, чтобы героев было больше в стране. Не унывай. Большой тебе жизненный рубеж еще пройти предстоит, но сколько всего интересного впереди будет. Мы этого тебе и желаем. Жизнь прекрасна, не сомневайся. Ну а пока с юбилеем, Серега. Дмитрий Викторович пишет. Докладывает. Пишет как телеграмму. Деревня Плитница, ТЧК, Минская область, ЗПТ, приветствует эфир. Восклицательный знак. Дмитрий, приветствую вас. Значит, час назад мы совершили аграрный подвиг. Посадили картошку, хотя она и сопротивлялась, никуда от нас не убежала. Теперь в землице. Ждем урожай. Вот присели, значит, на клумбе и сидим, ждем, когда вот наконец-таки уже взойдет картошечка. Ждите, Дмитрий Викторович, вот где-то минут через 15 должно это произойти. Ну а пока настраиваемся на шашлыки. В этой атмосфере земли и дымка хотим поздравить нашего дорогого Александра Ивановича Щуплякова. Это наш муж, папа и дедушка. Вот с днем рождения поздравляем. Давайте вот похлопаем в ладоши, так и картошка быстрее взойдет. С днем рождения, Александр Иванович. Желаем всего самого хорошего, но особенно, чтобы картошка выросла размером так... Да что с кулак-то? Что мелочиться, Дмитрий Викторович? Давайте с футбольным мяч. Чтобы шашлык прожарился равномерно, но имел целительные функции. Чтобы исцелял от всего на свете. Ну а здоровье, пусть также будет удача, хорошее настроение. Все это никогда не заканчивается. Александр Иванович, с днем рождения. Целуем, обнимаем. Вся наша картофельно-шашлычная бригада, к которой присоединяется Александр Барский, Виктор Дорин. И давайте вздрогнули за ямочки на щечках.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Я понимаю, солнышко выглянуло, припекло, начало мая. Но где ж еще быть в такие дни? Земля тянет к себе. Многие выехали на свои фазенды, приусадебные участки, осваивают землю, окрестности, работают, отдыхают в компании «Радио Рокс». Есть и такие люди. Да, вот пишет Татьяна Глицевич. Сегодня близкие родные собрались, чтобы поздравить с днем рождения, с юбилеем Татьяну Жгут. Она в Пуковичском районе живет, в Жоровке. Да, там живет, работает, отдыхает сейчас в компании приятных людей. Дорогая наша, Танечка, любимая, прими самые наилучшие искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы мы еще много-много раз собирались, долгие годы открывали дверь в твой двор, приятно проводили время. Спасибо тебе за то, что ты такая замечательная. Твои родные, мы любим тебя и поздравляем с днем рождения. Любовь пишет. Сегодня отмечает свой очередной день рождения бывший начальник цеха «Тихих». «Тихих»? Есть такие. «Тихие вина» завода игристых вин. Это где шепотом? Как в библиотеке. В общем, Татьяна Андреевна Головач. Она знает толк в винах, в тихих, громких, шипучих, ну и прочих. Хочу поздравить ее с этим днем, с днем рождения. А мы, бывшие работники, уже на заслуженном отдыхе, от всей бригады поздравляем Танечку. Желаем счастья, благополучия, крепкого здоровья еще на долгие годы. Она была хорошим начальником. Вина ее любили, она любила вина, особенно тихие. Всех благ ей. С уважением, любовь Загорская, все девочки нашей бригады. Хорошую песню. Нет, не тихую поставлю. Будет громкая песня. Елена пишет. Пишем вам из Злоева. Как же знаем, Елена. Привет, Влоев. Надеюсь, у вас солнце светит жарко, как в Минске. Хотим поздравить нашу любимую маму, свекровь и бабушку Валентину Гуринович. Елена, а что ж так-то? Даже не нашли слов, чтобы пожелать что-нибудь самому близкому человеку. Давайте пожелаем не болеть, не грустить, радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью еще много-много лет. Ну и пусть близкие будут рядом. Успехов, крепкого здоровья еще раз и всех жизненных благ. Людмила пишет. Хочу поздравить хорошую девушку Татьяну Кривицкую с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи, успехов, всех благ. Ну и поставить песню. Давайте поставим. Будь стоять ровно. Еще бы. Зара постарается. Песня называется «Пусть». Если умеете танцевать, танцуйте, теперь все видят. Сердце.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
7: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: хорошо там, где мы. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Мужчин будем сейчас поздравлять, приветствовать. Вот Алена пишет: хочу передать привет своему ненаглядному любимому мужу. Это супруг мой, Руслан Сафонов. Мчимся из Бобруйска в Минск. Куда мчим? Понятно, зачем? Алена умолчала. Но погода отличная, настроение тоже на месте не сидится. Вот и мчим. Желаю домчать скорее, без происшествий. Ну и получать максимум удовольствия от каждого мгновения в жизни. Берегите Руслана и себя, Алена. Ирина пишет: хочу поздравить самого дорогого, любимого и родного брата Александра Викторовича Миколуцкого с днем рождения. Сашка, в этот день хочу пожелать тебе миллион добрых слов. Пусть все твои мечты обязательно исполнятся, а успех и мудрость будут твоими надежными спутниками в любом деле. Это поздравила сестра Ирина. Но таки жена Ольга не отстает. И я поздравляю Сашку. Да, моего любимого, с днем рождения. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты у меня есть. Я верю в тебя и желаю, чтобы ты никогда не останавливался на достигнутом и продолжал свой интересный жизненный путь. Разумеется, вместе с Ольгой. Будет хорошо вам, Саша. Будет хорошо ей. Ну и помни, что я тебя очень-очень люблю и ценю. Виктория пишет: хочу поздравить любимого мужа и лучшего сына Сергея Николаевича Колобова. Он у нас самый добрый, самый любимый и любящий человек с открытой душой. И вы знаете, с золотыми руками. Просто уникальный человек. Желаю крепкого здоровья, успехов во всем. И, как говорится, сохранить все доброе, что есть. И даже приумножить. Любим тебя очень-очень. Жена Виктория, родители Николай и Светлана. Ну, еще пламенный приветик давайте передадим семье Колосковых, семье Гулидовых, семье Веревкиных. Привет огромный. Хорошая песня, чтобы подвигаться для отличного настроения.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Анастасия пишет: мы дружным коллективом хотим поздравить наших замечательных, талантливых сотрудников, приятных в общении людей. С днем рождения поздравляем врача-невролога Ирину Романович, медицинских сестер, замечательные девушки Юлию Лагута и Викторию Леонович. Желаем крепкого здоровья, открытых возможностей, успехов и удачи, благополучия со всеми, кто близок и кто дорог. Ну и пусть исполнится, давайте поименно, Ирина, Юлия и Вика, ваши самые заветные желания. Все, ждите и загадывайте еще больше. Все воплотится в жизнь. Людмила пишет: сегодня отмечает свой юбилейный день рождения Катажина Викентьевна Сак. О, это интересно. И мы хотим на всю страну. С помощью программы «Был бы повод» поздравить ее. Пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, бодрости духа, благополучия, удачи. И чтобы рядом были родные, близкие люди. И пусть тоже они будут здоровы. Поздравили вас, Катажина Викентьевна, крестная дочь, племянница Людмила, с мужем Михаилом и детьми Дарья, Алексей, Антон, Егор, Маша. Все подписываются. Да, под этим поздравлением. Максим Петрищев пишет: но не один, помогают ему близкие люди, потому что есть повод. Хотим на всю страну поздравить нашу дорогую мамочку. Людмилу Аркадьевну Касаткину сегодня юбилей отмечает. Мамочка, милая, дорогая, любимая, спасибо тебе за все, что ты для нас сделала и делаешь. Пусть в твоей доброй душе горят огоньки счастья. Здоровье тебя никогда не подводит. Мы будем беречь тебя. А любим тебя и очень уважаем. Вот такие признания от сына Максима, от дочери Екатерины, невестки Наташи, от Игоря Киберева. Это замечательная песня для вас, окрыляющая, дарящая надежду. «Лебедь белая».
2: «Лебедь белая».

0: Реклама. Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 20 мая – Гомель, 22 мая – Гродно, 18+. Организаторы ГУ, заслуженный коллектив Республики Беларусь, Гомельский областной драматический театр, ГУК, Гродненская областная филармония.
1: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Есть у нас постоянный слушатель. Зовут Женя, фамилия Венгерский. Интересная, импортная такая фамилия. Женя, давайте вас наречем Женя Роксовский. А живет в Смолевичах. Тогда и Смолевичский. Вот такие звания у вас будут. Сообщает, что в Смолевичах живет еще и Михаил Владимирович Жоров. И сегодня Михаил Владимирович отмечает свой очередной день рождения. В кругу самых близких, приятных людей. Ну а как еще отмечать-то? Желаю вам всего самого наилучшего, отличного настроения, удачи, любви, благополучия в семье. Пусть сердце никогда не тревожится. Оставайтесь всегда счастливым, любимым, востребованным и уважаемым человеком. Мы вас любим, вы для нас как родной. Спасибо за все вам. Марина Наумова пишет: в этот день очень хочется, прекрасное начало, Марина, поздравить нашего соседа Виктора Веренкова из агрогородка Паршина с днем рождения. Хороший сосед, второе счастье. Марина, вам повезло. Виктору привет, поздравления. И хочется ведь пожелать, чтобы жизнь твоя была полна не только успехов и достижений, но и тихих, уютных моментов настоящего счастья. Пусть удача, Витя, тебя любит. Дела спорятся, а в душе всегда царит вечная весна. Оставайся таким же прекрасным человеком, каким мы тебя знаем, отзывчивым, сильным, надежным, прекрасным соседом. Нам повезло. Ольга пишет: хочу поздравить на всю страну Виталия Александровича Луговского с днем рождения. Виталик, пусть исполняются все желания, даже самые смелые. Воплощаются в жизнь все планы, конечно же, грандиозные. Пусть работа вдохновляет, а удача идет рука об руку. От всей души желаем крепкого здоровья, семейного счастья, долголетия, новых идей, больших перспектив, возможностей, ну и всего самого наилучшего. Вы тот человек, за которым хочется идти и с которым приятно работать. Дорогой наш начальник, спасибо за то, что вы человек. Вот, это важно. Наш маленький коллектив любит вас, уважает и поздравляет. Хороший человек – это факт. Лайкаем, плюсуем, и песней Виталия Александровича Луговского сейчас мы и отдарим.

Наталья появляется в нашем эфире. Есть в Беларуси, пишет Наталья, многочисленная и очень-очень дружная семья. И пусть у всех у них разные фамилии. Дебеловы, Острошап, Сивохины, Дурасовы. Но это не меняет тот факт, что мы самые близкие. Мы родные люди. Мы команда. Давайте тут поаплодируем. Не жалейте свои ладошки, группа поддержки. Поэтому хочу передать им приветствие. Пусть этот день нашего замечательного семейства пройдет с пользой и радостью. Когда мы вместе, нам хорошо. Ну а также передаем поздравления Валерии с днем рождения, любви, позитива и побольше солнечных дней в кругу, опять-таки, этих замечательных семей и друзей. Кира пишет, хочу передать привет Маргарите Дорошковой. Я тебя очень сильно люблю, бабуля моя. Здоровья тебе, крепкого и долгих лет жизни в радости и в достатке. И Нина пишет. Вы знаете, хочу передать привет любимому человеку, Владимиру Ивановичу, которого все знают под псевдонимом «Солнышко». Это же сегодня Владимир Иванович так старается и светит всем нам, да? Он сейчас на работе, но человек, поверьте, суперский. Вот такой вот. Такой вот, Володя. Здоровья тебе, счастья, исполнения желаний, ну и радости тебе. Независимо от того, что там на работе происходит, работа работается, пусть работается. Будь счастлив. Для тебя эта песня.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Радио «Рокс».

Елене Иосифовне, сестре Ирине Геннадьевне, доченьке Еве. Они работают во дворе. С удовольствием всегда слушают Радио Рокс. Девочки, я вас люблю. Хорошего настроения вам. Надежда и Игорь пишут. Сегодня поздравляем чудесную девушку, лучшую подругу и незаменимую коллегу. Анну Пашковскую. Анюта, желаем тебе всего самого светлого, чистого, прекрасного. Пусть тебя окружают искренние единомышленники, а родные и близкие любят, ценят, уважают. Желаем, чтобы твоя жизненная батарейка всегда была заряжена на 100%. Пусть этот особенный для тебя день и для нас в том числе будет наполнен теплом, уютом и приятными воспоминаниями. Анечка, ты уникальный человек. Спасибо за твою помощь, поддержку и веселую компанию. Поверь, это дорогого стоит. Ну и Ирина Катюшина, вот этим приветствием завершим программу «Был бы повод». Передаю огромный привет и желаю прекрасного дня самым замечательным людям моей жизни. Это Николаю Федоровичу, Ирине, двум Андреям, Ольге, Анатолию, Елене, Марине, Але, Шурику также и Раисе Владимировне. Желаю океан счастья, море любви, бесконечные реки радости, тонны успехов, горы бешеной удачи, вагон постоянного потока положительных эмоций и вулкан страстей. Побольше желаю вам также бодрости, вдохновения. Пусть каждый момент приносит позитив и настоящее удовольствие. Продуктивного, веселого дня, солнечного. И нам хорошую песню, пожалуйста. Выбор Ирины Катюшиной и мой. Ильич и Ярослава Сумишевского пал на песню «Малиновой ночи». Ей завершим этот музыкальный час. У меня на сегодня все. Услышимся завтра. Пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В период больших выходных сотрудники столичной госавтоинспекции проводят специальные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей арендованных автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, автомобили вне зависимости от того, арендный или личный, это источник повышенной опасности, а значит, водителям необходимо проявлять максимум осторожности при участии в дорожном движении. За сутки мошенники позвонили белорусам около 350 раз. Его зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Задержаны четверо курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе один иностранец. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров на интернет-площадках. Милиции напоминают, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. На аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Как сообщили Белта в Следственном комитете, парень, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В этот момент его задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы. Основная версия случившегося нарушения правил техники безопасности. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Материальную помощь ко Дню Победы начнут выплачивать ветеранам с 4 мая. В этом году ее размер составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Выплаты будут проводить по 8 мая. По данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 апреля в Беларуси проживало 574 ветерана Великой Отечественной войны и 5,5 тысяч человек, пострадавших от ее последствий. Детская железная дорога в Минске открыла новый сезон. В мае поезда будут курсировать в выходные дни. Они будут совершать 15 рейсов с 11 до 17 часов.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рокс без осадков. В прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Сенсационная премьера спектакля «Не стреляйте в экстрасенса». В главных ролях народные артисты Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 20 мая – Гомель. 22 мая – Гродно. 18+. Организаторы ГУ, заслуженные коллектив Республики Беларусь, Гомельский областной драматический театр, КУК Гродненская областная филармония.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 5 вечера.

0: наши песни.
1: Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

Ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромет.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 6 вечера.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхти! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Идти выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

Ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещание «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Лучшие песни о главном. Радио Рокс.
1: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя. Я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветра дыханию. Что ищу на своей ной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату. И опять исполняют ветра

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещание «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 10 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить.

лады. Вольный ветер нам дул в паруса, не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

вся жизнь впереди были слишком рисковыми. Нас ласкали фортуны.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 11 вечера.

где сотканы они. Из нервов и цветов у неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились полпедаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет. Корявого пера стихи слетали ночью. Казалось,

прочим. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет?

0: терзать в руках букет и дни назад метнуть. Но летний путь завьюжен, есть руки нараспах, а девочки той нет.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

ближайшие сутки в белорусской столице небольшая облачность и без осадков. Предстоящей ночью от 8 до 10 выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25. В целом по республике в темное время суток от 7 до 9 выше нуля. Днем в Бресте 24-26, в Витебске 23-25, в Гомеле 21-23, в Гродно воздух прогреется до плюс 26, в Могилеве 22-24 выше нуля. Во всех городах вещание «Радио Рокс» без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Радио Рокс.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды

0: я для тебя останусь. Света.
1: Лучшие песни о главном. Рокс.

0: Радио Рокс.
1: Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом.

0: ночь, слышишь? Ты в руках моих, как лед.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
4: В Беларуси пол.

0: Радио Рокс.
1: Между прошлым и завтрашним днем, там, где в первых проталинах небо солнце новым рассветным огнем расплавляет.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Давай на привале минутном не думать о ветре попутном. Он легкий, он может напутать

забудем о ветре попутном. Да здравствует ветер, который

0: Rocks.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: что выбирает душа.
1: Погляди мне в глаза, положи мне ладони на плечи, и пускай отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

Нормально, друг мой, все нормально. Но бывает, что порою загрущу. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак не отпустишь.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывало, что порою загрущу. Ты же знаешь, друг мой, жизнь не идеальна. Да и прошлое я никак не отпущу. Ты же знаешь. Ты же знаешь, жизнь не идеальна. Да и прошлое никак не отпущу.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Сегодня я проснулся без тебя. Разбитым сердцем чувствую я потерю.

Наш ночной разговор с удивлением слушали звезды. Ну зачем столько слов, если сердце уже не кричит? Я смотрел, как глаза превращаются в дикие розы. Ты шипами спасала себя от любви.

сметает с пути бесконечное мудрое время. То, которое знает, что времени может.

быть, может быть, может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

0: Зима не плачет ни о чем, она морозами забылась. Как мне себя уверить в том, что ты однажды мне приснилась?
1: Лучшие песни о главном. Rocks.